0: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. Septembra līdz 1. Novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
2: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. В Лебе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
3: На часах 6, сегодня 28 сентября, и пусть этот понедельник начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом мы вам поможем. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. Поехали встречать новый день вместе.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, друзья! На календаре 28 сентября, на часах аж 6 утра 8 минут, ранние пташки, просыпаемся! На Ретро-ФМ Латвия мы совершаем торжественное открытие новой недели и нового музыкального часа. В студии, как всегда, Елена Рассохина и Александр Шунин.
2: Доброе утро!
1: Вместе с выходными, которые прошли, прошли и Микельдена с ярмарками, народными традициями, осенними угощениями. В Ата-центре, кстати, прошла международная выставка, там показали больше 180 кошек. А еще можно было побывать сразу на двух событиях современного искусства. Арт Рига Фейр и фестиваль Survival Kit. Да, именно был. Я рассказываю, что на выходных произошло.
2: Не, я рассказываю, что я там был.
1: Ой, классно, и как там?
2: Разнообразно, скажем так.
1: А в Splendid Palace продолжается кинофестиваль «Балтийская жемчужина». В выходные там тоже прошла большая серия показов. Я, кстати, не попала. Но сам фестиваль продлится до 4 октября для всех, кто хочет все-таки причаститься. Ну, а мы с вами настраиваемся на новую неделю, полную новых открытий, так сказать, новых свершений, будут новые события. И лучше всего нам настроиться на неделю поможет лучшая музыка трех поколений. С нее и начнем. Впереди Smokey, I'll meet you at midnight.

0: Доброе утро. На часах 6 часов 19 минут. И, конечно же, очень хочется сладко потянуться, зевнуть и вернуться щечкой на подушку, а всем телом под теплое одеяло, тем более в такую погоду, как сейчас. Господи, боже ты мой, там плюс
1: зябко,
0: 6 приблизительно.
1: Там зябко.
0: Да там откровенно холодно, от этого еще больше хочется спать. А спать, кстати, хочется не только людям. Все же спят, и кошки спят, и птички спят, и рыбки в пруду.
1: И собачки, да?
0: И собаки, даже если они служебные, на службе. Тоже нет-нет, да и вздремнуть хочется. Такой очень умилительный случай произошел на военном параде в Чили. Там золотистые ретриверы, они не просто так вот собаки красивые и замечательные, чтобы их обнимать можно было мягко. Они задействованы в спасательных операциях, и наркотики они ищут, и взрывчатку, когда надо, деньги, даже пропавших людей.

0: В общем, маршировали они вместе с людьми, маршировали, а так как это еще не взрослые собаки, а буквально маленькие? Подростки, там 3-4 месяца им, то они утомились и уснули. Вот прям целая группа
1: бедненькие.
0: Щенков вот этих вот, ну как щенков, ну такие, знаешь, такие колобашки.
1: Щеночечки такие.
0: Ну да. Они уже большие, но еще уши у них так по-дурацки мотаются, и тело тоже они не вполне им владеют. В общем, этот
1: и
0: вот
1: они засыпают этим телом.
0: Четырехлапый патруль утомился и уснул. Естественно, их засняли на фото и на видео, и видео завирусились, и там по 3-4 миллиона вообще просмотров собирают, и бешеное количество комментариев.
1: Умилительных комментариев.
0: Очень-очень умилительная сценка. Если вам попадется, пожалуйста, не проматывайте, посмотрите. Это, конечно, не самое умное, что можно увидеть на свете.
1: Но ты меня все равно очень улыбнулся.
0: Улыбнуться от уха до уха. А почему бы в это раннее утро и холодное не воспользоваться такой замечательной причиной, а еще лучше поспать, конечно же. Но мы спать не будем, мы будем слушать музыку через небольшую паузу. Энергичный Билли Джоэл и Uptown Girl.
2: Утренний экспресс. Реклама. Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum Suknis LV.
3: Esmu Ilutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепое.
6: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18.
1: В столице Латвии переменная облачность, без осадков. Днем плюс 17-18.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Овны. Ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем уж несбыточной, так как появятся новые, весьма неутешительные обстоятельства. Не стоит в отчаянии посыпать голову пеплом и искать виновных. Возможно, что приспособиться к ним будет не так уж и сложно.
1: Тельцы. Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.
0: Близнецы. Нельзя все время говорить «это не я». Теперь это стало абсолютно бесполезно. Пора начинать действовать, хоть, возможно, вы пока и не знаете как.
1: Раки. Сегодня вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь сжечь мосты, сперва подумайте, а вдруг пригодятся?
0: Львы. Сегодняшний день стоит провести в теплой компании. Если вас еще не пригласили на вечеринку, устройте ее сами.
1: Девы. Если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжение, то он крупно ошибается. Сегодня вы будете неимоверно упрямы и скорее заставите весь мир плясать по собственную дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.
0: Весы. Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то и то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.
1: Скорпионы. Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову.
0: Стрельцы. Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума. Доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.
1: Козероги. Сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время. Именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы, этот вызов принять.
0: Водолеи. Плывите по течению и любуйтесь живописными берегами сегодня. Пытаясь сегодня сопротивляться чему бы то ни было, вы добьетесь лишь того, что к вам будут относиться как к капризному ребенку.
1: Рыбы. Различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки, как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.

0: Доброе утро! На календаре 28 сентября. Если я не ошибаюсь, на часах у нас 6:46, а это самое подходящее время о том, чтобы поговорить о добре, о добрых делах. С 5 по 11 октября по всей Латвии уже в 17-й раз пройдет традиционная акция «Неделя добрых дел», организованная благотворительной организацией «Палыдзес МЛВ». То есть присоединиться приглашает всех желающих, потому что добрые дела можно делать как в одиночку, так и с семьей, с коллегами, друзьями и целыми предприятиями, школами, даже самоуправлениями. А доброе дело может быть, конечно же, любым. Это и помощь пожилым людям, животным, уборка в приютах, уборка территории, забота об экологии, слова благодарности тем, чей труд часто остается незамеченным и так далее, и так далее. Главное не оставаться равнодушным. Участников просят регистрировать свои инициативы на официальном сайте Labo, Darbu, Neidele и Paldes MLV, где также можно найти идеи для помощи. Ну а в соцсетях делиться результатами под хэштегом Labo, Darbu, Neidele. А вообще, в прошлом году акция объединила более 28 тысяч человек, которые зарегистрировали аж 864 добрых дела. Особенно были активны школы и детские сады. Ну, и напомню, что текущий 2026 год объявлен ООН и в самой Латвии Международным годом волонтерской работы. Так что участие в акции – отличный способ поддержать движение, если хотите.
1: Кто участвует, тот молодец.
0: Да.
1: Тот добряк.
0: Добряк. А еще молодцы все те, кто послушает «Вояж, вояж» от «Desireless».

0: На календаре 28 сентября, и я предлагаю пробежаться по страницам истории и узнать, чем же знаменит этот день. 1618 год. В Брюсселе официально открылся самый первый в истории ломбард, предложивший горожанам финансовую помощь под залог имущества.
1: А в 1945-м состоялось первое достоверно задокументированное исполнение знаменитого гимна «Боже, храни короля», «God save the queen». «The king».
0: «The king».
1: Вот она, привычка-то.
0: С 1759-м на глазах у изумленных жителей мексиканского штата Миочокан родился вулкан Хорульо. Его мощнейшее извержение продолжалось целых 15 лет.
1: А сегодня большой праздник для всех театралов в Риге. Потому что в 1902 году в этот день состоялось открытие Русского театра. А спустя день после открытия театр начал свою творческую жизнь с постановки пьес Александра Островского «Снегурочка». Ну а недавно в театре Чехова, как он сейчас называется, была премьера «Трех мушкетеров».
0: 1919 год. В Риге, в стенах бывшего Рижского политехнического института, торжественно открылась Латвийская высшая школа, которая со временем стала главным вузом страны – Латвийским университетом.
1: А в 1968 знаменитая песня «Хей Джуд», написанная Полом Маккартни для сына Джона Леннона, возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100 и продержалась на вершине рекордной 9 недель.
0: Ну а в 1972 году лейбл выпустил кавер песни «Papa Was a Rolling Stone» группы The Temptations, который взлетел на вершины чартов и завоевал сразу 3 премии Грэмми.
1: В 1987-м в свет вышел 6-й студийный альбом британской группы Depeche Mode с названием «Music for the Masses».
0: Ну и напоследок, 1994-й. Во Франции на большие экраны вышел культовый криминальный шедевр Люка Бессона с Жаном Рено и Юна Натали Портман в главных ролях «Леон». Ну а впереди «Say It» – «Smooth Operator».

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный. В левой Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов, в Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа ЛКПП ЛВ.
5: Доброе утро. На часах начало восьмого, на термометрах меньше 10 градусов, но еще тепла, но зато и на сердце, и на душе тепло. Именно об этом споют Modern Talking «You're my heart, you're my soul».

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Правильно, по традиции в это время заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. 28 сентября в Латвии Вардадену отмечают Лана, Сергейс и Светлана. Лана – короткое женское имя, у которого существует сразу несколько версий происхождения. Оно может быть как самостоятельным именем, так и сокращенной формой других имен, поэтому единого значения у него нет. В то же время Сергейс – латышская форма имени Сергей. Имя происходит от древнеримского родового имени Сергиус, точное первоначальное значение которого не установлено. Ну а Светлана – имя славянского происхождения, связанное со словом «свет». В привычном толковании «светлое».
2: По православному же календарю список сегодня внушительный. Это Акакий, Максим, Никита, Степан, Федот, Иосиф, Марк, Дмитрий, Андрей, Людмила, Иван, Мария, Петр, Николай, Семен и Яков. Поздравляем всех именинников от всей души. Очень хочется, чтобы вы сегодня получили не только теплые слова,
1: но и вкусняшки.
2: Но и подарки самые настоящие.
1: Точно.
2: Ну, а один подарочек кое-кто получит от нас. Дело в том, что в конце этого часа у нас конкурс. Мы разыгрываем подарочные карты на 30 евро от спортивного магазина «Фанс». Задание будет творческим, забавным и совсем-совсем несложным. Поэтому продолжаем веселой песенкой про белые небеса. А скоро, поиграем мы с вами сегодня.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 7 часов 12 минут.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Только что отыграл Джо Кокер «Unchain My Heart», а мы раскроем, кто же, какие же сегодня празднички есть, потому что именинников и именинниц мы уже поздравили, верно? Верно. Так вот, 28 сентября мы начнем с праздника, который весьма подходит для осени. Это день банного веника. Почему ты так удивляешься? Это
1: потому же самый подходящий. Потому что неужели не прозвучит вот эта вот обязательная фраза «чего такого
0: эдакого?» Чего же такого эдакого сегодня отмечают в мире и отмечают день банного веника?
1: Вот, прекрасно. Прекрасно, как лучше, сразу легче стало на душе-то. Даже, слушайте, да, кстати, там туман. Если кто сейчас выходит из дома и садится за руль, будьте предельно аккуратны и осторожны за рулем.
0: Да, я как раз видела статью о том, что сейчас туман, и ты, я видела, тоже выглянул посмотреть, как там дела.
1: Ну, потому что нам уже сообщают, 244-244-14, номер для связи с нами. О дорожной ситуации с удовольствием прозвучит в эфире в нашем исполнении ваша информация. Ну, давайте вернемся к праздникам. Да, там что там... А то я прилип, как банный лист.
0: Как банный лист. В общем, у любителей бани сегодня есть наверняка свои предпочтения. Березовый, дубовый, эвкалиптовый или какой-нибудь еще. Я, например, эвкалиптовый веник ни разу не пробовала. А давай-ка перейдем к дню генерального директора.
1: Да, праздник у тех, кто любит лизнуть начальнику.
0: Ну, можно поздравить человека. Ему все-таки достаются самые важные, серьезные там решения, неприятные вопросы. Поддержать человека.
1: Неприятные вопросы достаются подчиненным генерального директора. Генеральный директор, начальник. Хорошо быть руководителем.
0: А еще 28 сентября посвящено свободному доступу к информации. Сегодня Международный день всеобщего этого самого доступа. К ней учрежденный ООН и Международный день права знать. И обе даты напоминают

0: Это возможности получать общественно значимую информацию.
1: Вы имеете право знать, что сегодня еще есть такой дурацкий, дурашливый праздник, день рассматривания мелочей, но на самом деле иногда имеет смысл обратить внимание на детали, потому что, как говорится, дьявол-то заключается в деталях. Или кто-то считает, что Бог в деталях. И то, и другое хорошо и важно.
0: Как бы там ни было, давайте-ка послушаем лучшую музыку трех поколений, например, Sugar Sugar, после небольшой паузы.
2: На Ретро-ФМ.
3: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
12: Клиника «Балта» – современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий, контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28-770-660 или eveselaiba.lv. Клиника «Балта» – красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
13: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
14: Kad viņi saka drošība, viņiem padomā ir tikai peļņa no topošās dronrūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienestu darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
13: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
15: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
16: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Доброе утро. Сегодня стартует предварительное голосование на выборах в 15-й Сейм. Минплан хочет расширить возможности использования накоплений второго пенсионного уровня. В Латвии стало меньше смертей, связанных с алкоголем. Saddle Staples выплатит компенсации за отключение во время августовской бури. До Балдерая на электричке можно будет добраться уже этой осенью. В Латвии ночь стала длиннее дня. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18.
2: В столице Латвии переменная облачность, без осадков. Днем плюс 17-18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu –

0: Овны. Ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем уж несбыточной, так как появятся новые, весьма неутешительные обстоятельства. Не стоит в отчаянии посыпать голову пеплом и искать виновных. Возможно, что приспособиться к ним будет не так уж и сложно.
1: Тельцы, сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.
0: Близнецы, нельзя все время говорить «это не я». Теперь это стало абсолютно бесполезно. Пора начинать действовать, хоть, возможно, вы пока и не знаете как.
1: Раки, сегодня вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь сжечь мосты, сперва подумайте, а вдруг пригодятся?
0: Львы, сегодняшний день стоит провести в теплой компании. Если вас еще не пригласили на вечеринку, устройте ее сами.
1: Девы, если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжение, то он крупно ошибается. Сегодня вы будете неимоверно упрямы и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.
0: Весы. Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то и то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.
1: Скорпионы, сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову.
0: Стрельцы, не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума. Доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.
1: Козероги, сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы, этот вызов принять.
0: Водолеи, плывите по течению и любуйтесь живописными берегами сегодня. Пытаясь сегодня сопротивляться чему бы то ни было, вы добьетесь лишь того, что к вам будут относиться как к капризному ребенку.
1: Рыбы, различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут яркие, как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.

0: Навигатор Retro FM Латвия. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
1: Доброе утро! Давайте посмотрим, как у нас обстоят дела с пробочками. Лидером сегодняшнего дня, как бы это неожиданно было, не Густава Замгалегатвы, а Дзирсейма Эла от Пурва до Юрмалас-Гатвы. Почти 8,5 минут.
2: Я вижу 9.49 на Круспилс между Ренсену и Гранита, но главное, конечно же, событие – это туман, который искажает восприятие и скорости, и расстояний, и превращает вождение в этих условиях в опасные испытания, поэтому, пожалуйста, берегите себя и близких, помните о том, что в тумане… Скрытые ямы и лужи и прочие препятствия, а предметы и другие автомобили кажутся дальше, чем они есть на самом деле. И сообщайте о дорожной ситуации нам по номеру WhatsApp-чата.
1: 244-244-14.
2: Ну а если продолжать заторы на данный момент, то стоит Венебас-Гатва между Ирбенас и Карле-Ульманя. 6.45 приблизительно там.
1: Болю-Ела от Зегажа до Даугавриус тоже 6,5 минут.
2: И около 6 минут Земгале между Ерикью и Бриус-Гатве.
1: Ровных вам дорог.
0: Навигатор совместно с CarGlass.
3: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
4: Реклама. Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
8: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
9: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
10: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
11: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jenzi, jo mums ir risinājums.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: что же, на часах 7 часов 48 минут, и давайте поиграем.
1: Давай.
0: На кону подарочные карты на 30 евро от спортивного магазина «Фанс». И механика игры следующая. Мы зачитываем текст переделанный, мы пересказываем одну очень популярную песню, песня русскоязычная. Будут легкие подсказки. Мы же заинтересованы в том, чтобы вы выиграли. И даем вам время, одну песенку. И если вы выигрываете, звучит именно та, которую мы заказали, и вы получаете еще подарочные карты. На всякий случай повторю. Я сейчас зачитываю текст. Это подсказка, это переделанный текст песни.
1: А ваши варианты на номер 244-244-14 WhatsApp присылайте.
0: Совершенно верно. И у вас будет минут 10 на угадывание. Итак, героиня этой песни теряет голову от захлестнувшей ее страсти и чувствует, как между объектом страсти и ею все пылает. Ее мучают сомнения, не пока. Казалось ли, это ключевое слово, ли ей это безумное притяжение, но оставленный след от поцелуя доказывает, что все происходящее абсолютно реально и важнее всего на свете. Итак, подсказки. Слово «показалось», след от поцелуя и название группы, в принципе, можно перевести как «отражение». Ну, в общем, намекнули как могли.
1: На кону,
0: подарочные карты понеслась.

0: Что же, подводим результаты нашего экспресс-конкурса. А Алла Пугачева «Осенний поцелуй» — такой вариант мы получили. Нет, извините. Владимир Маркин «Я готов целовать песок». Прекрасно, но нет. Упоминались еще группы «Блестящие» и «Мираж». Конечно же, на самом деле это рефлекс, может быть, показалось. Мы получили несколько правильных ответов, но первым технически был Андрей Рубахов. Он и получит сегодня подарочную карту на 30 евро от магазина «Фанс». Но мы обязательно продолжим этот конкурс завтра. Приз будет тем же. А в новом часе у нас «Филичита» утренняя. Не забывайте, что можно прислать свои поздравления и приветы на номер WhatsApp 244-244. 4-4-14.
1: А мы их озвучим. Ну, а пока впереди...
0: Но самый рефлекс, может быть, показалось. Нет, не показалось.

0: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. С сегодняшнего дня по пятницу граждане Латвии смогут проголосовать досрочно на выборах в 15-й Сейм. В будние дни избирательные участки будут работать по 3 часа в разное время. Сегодня участки открыты с 17 до 20 часов. Основной день голосования – это суббота. Министерство благосостояния предлагает расширить возможности использования накоплений второго пенсионного уровня при выходе на пенсию. Соответствующие поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях опубликованы на портале правовых актов. Ограничение времени продажи алкоголя, запрет на его быструю онлайн-покупку и более строгие правила рекламы действуют в Латвии уже более года. По предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, эти меры могли помочь предотвратить более 60 смертей. ВОЗ отмечает снижение импульсивных покупок и влияние ограничений на доступность алкоголя. Оператор распределительной электросети Satellas Tickles выплатит клиентам компенсации за перебои с электричеством во время августовской бури. Общая сумма составит несколько сотен тысяч евро. Компенсации полагаются примерно 17 тысячам объектов. Окончательная сумма будет известна в октябре. Совет по общественному транспорту должен в ближайшее время принять решение об объеме перевозок и их финансировании на железнодорожной линии Даблдерай. Латвес Дзелсцельш завершила модернизацию участка Засулаукс Болдерая, где была построена новая контактная сеть. Протяженность участка около 20 километров. С 26 сентября продолжительность ночи в Латвии превышает продолжительность дня. Сейчас световой день сокращается примерно на 4 минуты 46 секунд в сутки. Этот процесс продолжится до 21 декабря, дня зимнего солнцестояния. После него день начнет постепенно увеличиваться, и 18 марта следующего года снова станет длиннее ночи.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа.
2: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа.
4: 8 утра, значит, утро набирает обороты. Если вы уже на работе, держитесь, вы молодцы. Если только собираетесь, не спешите. Сегодня можно чуть-чуть помедленнее. Все успеется, главное взять с собой хорошее настроение.

0: 8 часов.
1: Очень 8 часов и очень 11 минут на часах. Мы упоминали, и наверняка, может быть, вы тоже посетили замечательный арт-фейр в Железнодорожном музее, где можно было полюбоваться на картины, что-то приобрести. Так вот, кто-то действует официально в рамках подобных ярмарок, да, официальных, посвященных искусству, а кто-то просто под мышкой проносит свои картины, например, в Лувр и вешает в зале с Мона Лизы, а так и поступили двое немцев, просто принесли свои...
0: А зачем? Просто, чтобы повисело рядом?
1: Ну да.
0: И все?
1: Ну, а ты бы не хотела, чтобы твоя картина висела рядом с Леонардо? Вот они хотели, взяли, пронесли и повесили. Причем это были портреты обоих участников. Но один изобразил себя в рыцарских доспехах, а другой изобразил парный портрет с возлюбленной. 40 минут висели эти самые картины. Они причем такие 30 на 40 сантиметров. Ну, в принципе, листочек А4 формата охрана не видела. Камеры не засекли. Только восторженная публика любовалась, тоже фоткала, щелкала.
0: А у них там в Лувре с этими, с безопасностью вообще проблемы,
1: да, вообще
0: поэтому,
1: беда. Да,
0: если такое
1: беда.
0: Провешивать...
1: То унесут, понимаешь, то уносят, то приносят. Проходной двор, честное слово. У нас такого не бывает, у нас все хорошо, у нас радостно, потому что у нас движется утренняя филичта, не забывайте поздравлять своих.
0: Да, вот так, на вот номер 244-244-14 обязательно присылайте ваши поздравления, приветы, пожелания хорошего дня вашим близким, знакомым. И вот...
1: Да, и все это состоится буквально минут там через 15 каких-то, поэтому поторопитесь, время идет, а впереди после небольшой паузы Ник Кершоу, The Riddle.
2: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 8 часов 13 минут.
2: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: Новости спорта.
1: У молодежной сборной Латвии по футболу крупное поражение в отборе на Евро-2027. На стадионе Даугава команда Ю-21 уступила Германии 0-4. Разница в игре получилась огромной. Немцы нанесли 29 ударов против одного у Латвии, а по ударам в створ счет вообще 6-0. После 8 матчей у латвийской команды 5 очков и шансов попасть в финальную часть турнира уже нет. Следующий матч 1 октября в гостях против Греции. Пожелаем парням удачи.
2: Сборная Польши по волейболу второй раз подряд стала чемпионом Европы. В финале в Милане поляки обыграли олимпийских чемпионов французов 3-1 и завоевали третье европейское золото в своей истории. Победа также принесла Польше путевку на Олимпиаду 2028. А главным сюрпризом турнира стала Финляндия. В матче за третье место финны победили Словению и впервые в истории завоевали медаль чемпионата Европы. Латвия, напомню, завершила этот турнир на 15-м месте.
1: И большая история из английского футбола. По сообщениям сразу нескольких СМИ, независимая комиссия признала Манчестер Сити виновным в 114 из 115 предъявленных нарушений финансовых правил Премьер-лиги. Сами нарушения относятся в основном к периоду с 2009 по 2018 год, а обвинения были предъявлены еще в 2023 году. Какое наказание получит клуб, пока не решено. Среди возможных санкций – штраф, снятие очков или даже исключение из Премьер-лиги. Манчестер Сити ожидаемо будет оспаривать решение, а официально процесс еще не завершен. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами и физкульт-привет!
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: На календаре 28 сентября, на часах у нас 8:32, а в интернетах вообще есть такая международная шутка про шлепанец матери. Это когда матери из разных стран гоняют кого-то тем самым шлепанцем резиновым, как сына неродивого, так и врага какого-нибудь. Универсальное оружие, которое всегда с собой.
1: Это еще в мультиках про Тома и Джерри.
0: Да-да-да, вот именно вот этот самый шлепанец, тапок, вот это вот. И хорошо, что в этой истории, про которую я сейчас расскажу, это дело оказалось под рукой. Некая женщина по имени Британи, ее 4-летняя дочка, они вот преспокойно запускали воздушного змея во дворе своего дома, допустим, в Аризоне. Но внезапно появился койот и начал набрасываться на маленькую девочку. Естественно, женщина не собиралась стоять в стороне и встала на защиту ребенка. Ну и единственное оружие, которое у нее имелось, это шлепанец, снятый с ноги. И хотя зверь, он ее повалил, эту женщину, начал пытаться ее кусать за лицо, шлепанец свое дело сделал. Я, кстати, видела фотографию, он ее покусал. Но Британи отбилась от нападения благодаря, в том числе, этому шлепанцу. И, конечно, она поняла, что, так сказать, лучше носить с собой перцовый баллончик. Все-таки нельзя полагаться всегда на шлепанцы. Вот такая вот история.
1: Но зато продажи шлепанцев наверняка сейчас вырастут.
0: Это точно. А еще вырастет наша радость, ведь мы послушаем «Не-на-на-на» от Вая Кондинос.

0: Доброе утро! Сегодня стартует предварительное голосование на выборах в 15-й Сейм. Следующему правительству предстоит решить вопрос о новых инвестициях в Air Baltic. Реконструкция Заметанского моста и строительство 15 транспортных узлов обошлись почти в 68 миллионов евро. В больнице Стратани открылся современный центр симуляций. Латвия планирует ограничить трудовую миграцию. В Европе следующим летом могут заметно подорожать авиабилеты. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программы.
2: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18.
2: В столице Латвии переменная облачность, без осадков. Днем плюс 17-18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программы.
4: Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Утверждение. Если десны кровоточат, лучше не чистить зубы в этом месте. Это миф. Кровоточивость десен часто является признаком воспаления, поэтому тщательное удаление зубного налета здесь особенно важно. Отказываться от чистки кровоточащего участка нельзя. Однако, если кровоточивость сохраняется, необходима консультация стоматолога или гигиениста для выяснения ее причины. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. Адента – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. Adenta.lv – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: Ну, вообще здорово. Вот у кого-то понедельник, а ты, например, весь себя такой сидишь на берегу озера. Такой легкий туман дымка стелется над водой. А в руках у тебя удочка. Ты
1: и завтра выходной день
0: поплевал,
1: еще.
0: Сегодня выходной, ты уже сегодня сидишь. Поплевал на червячка, нанизал его на крючочек. Так закидываешь, оно так полег. Да-да-да-да-да. И поплавочек так мерно-мерно трепещет.
1: Я вот прям переживаю.
0: А потом
1: я просто жду, когда ты расскажешь про рыбу,
0: которая... Какая-то дрожь начинается, и натягивается леска, и ты этот свой ут тоже вытягиваешь.
1: Тянешь, потянешь,
0: и можешь вытянуть целую Несси, потому что все это происходит на озере Лохнесс в Шотландии, потому что именно там за 95 тысяч фунтов стерлингов выставлен на продажу участок земли длиной, между прочим, 1,5 километра береговой. Берег Лохнесса, того самого всемирно известного, за 95 тысяч всего 1,5 километра земли можно
1: надо
0: купить.
1: Надо брать.
0: Надо,
1: а в чем подвох?
0: Я считаю, ни в чем подвоха. Семья много поколений владела вот этим участком, сейчас выставили на продажу. Нужны денежки. 95 тысяч фунтов стерлингов в евро, это чуть больше, там, не знаю, 100-110.
1: Вроде недорого
0: 20,
1: за 1,5 километра, тем более на таком легендарном озере.
0: В том-то и дело. А там, смотри, кроме Несси можно поймать лосося, форель можно поймать. Щуку, это только виды я перечисляю, не то, что по одной плавают и вот ловит,
1: эти
0: три рыбёрки.
1: Я вот все думаю о том, что если у тебя персональный пляж на 1,5 километра, то тогда точно конкурентов за ловлю этой рыбы не будет. За 95 тысяч можно себе такое, так сказать, развлечение
0: так
1: и позволить.
0: За деньги можно конкурентов и пускать, пускай они ловят, а ты
1: конкурентов
0: сидишь там...
1: Конкурентов если не пускать, то тогда их и не будет.
0: Наблюдаешь за ними, похихикываешь, мол, ну что, ну кто так ловит, ну кто так подсекает? Никто так не подсекает лучше, чем Тони из Спасито подсек когда-то луну и воспел ее. Это мы послушаем после небольшой паузы.
2: Утренний экспресс. Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, минибанк. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: Доброе утро! На календаре у нас 28 сентября по-прежнему, на часах у нас уже 8:55. И я не знаю, как ты, Саша, но я газировкой особенно не увлекаюсь, так как мне кажется, что газировки пить дело в целом вредное, ну и химия же плюс сплошная. Но вот этих самых вкусов у газировок много самых разных, подчас даже безумных. Так вот, компания, длинное название, представили общественности газированный напиток, вкус которого, можно сказать, обычным не назвать, ведь это вкус макаронов с сыром. То есть, представь, газировка на вкус, которая макароны с сыром. То есть, по словам производителей, это кремовый напиток с ноткой сырного вкуса, содержит тростниковый сахар, клетчатку и является вообще в целом-то низкокалорийным. Эксперимент же был для того, чтобы удовлетворить одержимость тех, кто не представляет свою жизнь без макарон с сыром. Но макароны с сыром же приятно есть, а не пить. Ну, ладно, я, наверное, плохо разбираюсь в газировках. Говорят, она получилась неплохой. Нам, правда, остается верить только на слово, потому что этот макаронный напиток выпущен ограниченной серией и продается только в Канаде.
1: Слушай, ну вкусов на самом деле экстремальных у всяких таких газированных сладких напитков хватает. Есть со вкусом бекона, например.
0: Ой-ой-ой.
1: А есть лимонады со вкусом лука жареного, кому-то нравится, и кукурузы. Индейка, например, тоже. Казалось бы, зачем напиток со вкусом индейки? Ну, потому что мы так можем, отвечают производители и пищевые технологи. Извращуги, просто извращуги, ну будем откровенны.
0: Мне кажется, что это химия.
1: Конечно, никакой химии. Давайте за натуральненькое. Встретимся в следующем часе и будем обсуждать общечеловеческие новости, продолжать и наслаждаться музыкой.
2: Утренний экспресс. Optio optika brilju komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim. Reklāma.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
8: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
9: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25-456-456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
10: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
11: Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
10: Витамин D с железом?
11: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
10: Ферофимин. Надо попробовать.
11: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
12: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
13: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Теледиви.
5: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
14: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
15: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
16: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
17: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
18: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. С сегодняшнего дня по пятницу граждане Латвии смогут проголосовать досрочно на выборах в 15-й Сейм. Сегодня избирательные участки будут открыты с 17 до 20 часов. Основной день голосования – это суббота. Для голосования необходимо иметь действительный паспорт гражданина Латвии или EID-карту. Адреса участков и информация об их доступности размещены на сайте ЦВК ЛВ. К январю 2027 года следующее правительство должно будет принять решение о новых инвестициях в национальную авиакомпанию Air Baltic и гарантировать погашение кредитов 350 миллионов евро. Ранее Air Baltic обратилась в суд США за защитой от кредиторов и получила промежуточный кредит на эту сумму. Документы американского суда указывают на хроническую нехватку денежных средств у компании и жесткие сроки. Общие обязательства Air Baltic составляют около 2 миллиардов евро. В Риге завершилась реконструкция Заметанского моста и строительство 15 мобильных транспортно-пересадочных узлов возле железнодорожных станций. На эти проекты в общей сложности потрачено почти 68 миллионов евро. В 7-м корпусе больницы имени Страдани открылся центр симуляций. Здесь на более чем 40 манекенах врачи, помощники врачей и медсестры со всей Латвии смогут отрабатывать различные медицинские процедуры и действия в разных ситуациях до работы с реальными пациентами. Латвия планирует ограничить трудовую миграцию. Первоначально число граждан третьих стран, которые получают вид на жительство для работы, хотят ограничить квотой в 2% от числа граждан Латвии. Это около 38 тысяч человек. Авиабилеты в Европе следующим летом могут заметно подорожать из-за высоких цен на нефть. Об этом пишет британское издание The Sun, которое советует покупать билеты заранее.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
18: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
1: На часах начало 10-го, это значит, что мы начали наш последний час утреннего экспресса, но ничего, нам хватит и новостей, и песен, и любви. Впереди

0: FM.
1: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс с 6 до 10.
2: Доброе утро, 9:12 на часах, сегодня 28 сентября. А оказывается, разные страны потому и разные, потому что у них обычаи разные.
3: И названия у них разные, география
2: да.
3: у них разные, климат у них разный.
2: Так вот, житель Таиланда приехал в Китай и выбрал для путешествия неправильную шляпу. Представь себе, можно выбрать неправильную шляпу.
3: Так, хотелось бы узнать подробности, вдруг я в Китай соберусь.
2: Значит, мужик выложил свою фотку в этой зеленой кепке и рассказал, что никому во время пребывания в Китае не стоит носить такие шляпы. На улице к нему подошел местный житель и, порекомендовал сменить этот головной убор, потому что его кепка означает, что ему изменяет жена или девушка. И поначалу этот турист решил, что его разыгрывают, но он покопался в интернете и убедился, что есть такое китайское выражение «на тебя надели зеленую шляпу». Означает, тебе изменили. То есть мужчина в такой шляпе, в зеленой, рогоносец.
3: Полная шляпа, если
2: полная
3: честно.
2: Шляпа.
3: Но ему повезло, если бы, скажем, он надел что-нибудь камуфляжное, знаешь, такую майку.
2: Но вот, она же вот, тоже, вот. По сути, тоже зеленая получается. Это
3: да,
2: считается,
3: но имеется
2: считается?
3: В виду не зеленый цвет, а именно специальные разводы.
2: Хаки.
3: Да, не хаки. Хаки тоже
2: это
3: цвет.
2: Это как когда ты под дерево маскируешься
3: камуфляж,
2: в лесу.
3: Когда ты надеваешь вот камуфляжную майку, армейскую или похожую на армейскую в разводах. С рисунком камуфляжным.
2: Да я поняла.
3: С первого раза.
2: С первого раза поняла. Просто...
3: В Карибском бассейне или в некоторых странах Африки можно попасть на крупный штраф или даже сесть в тюрьму. Конкретно в Зимбабве, если ты не имеешь отношения к каким-то органам, но надел камуфляж на себя, скажем, тот же самый рыбацкий.
2: За грибами пошел, например.
3: Типа того, да. В Зимбабве не ходите в камуфляже в грибами в камуфляжной майке. Вот. Иначе посадят.
2: Подозреваю, что в Зимбабве нет грибов, но это детали.
3: Если привезти и за ними пойти?
2: Тогда можно. Нет, все равно нельзя. Давай лучше послушаем гостя из будущего «Лучшее в тебе» после небольшой паузы.
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 9:15.
1: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Максима ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksima no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksima lietotni tikai 2,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Руставенет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Закулисье премьеры. Кто пришел на «Трех мушкетеров» в театр Чехова?
2: Мистика, рок и песни Киш. Смотрим, кто зажигал на концерте группы «Ведьма и осел».
1: В понедельник воздух местами прогреется до плюс 19 градусов.
2: Новая реальность на мировом финансовом рынке грозит пробить серьезную брешь в бюджете Латвии.
1: Затопили соседи или что-то испортили квартиранты? Как быстро взыскать ущерб?
2: Тест. Сможете угадать страны, названия которых начинаются на букву «Л»?
1: Не только путешествия и тысячи на счету. Стюардесса на яхте о закулисье работы.
2: Что сделали партии власти и сколько обществу стоили их ошибки?
1: У Air Baltic 1,8 миллиарда евро обязательств и 4 месяца на поиск инвестора.
2: На пляж Вентспилса вынесло нефтяное загрязнение.
1: В курятине из Эстонии и Польши обнаружили сальмонеллу.
2: Во Франции проходят выборы в Сенат.
1: Тысячи людей в Северной Ирландии пытаются предотвратить спорный марш в Порт-Тадауне.
2: В Швейцарии проходит референдум по вопросу укрепления традиционного нейтралитета страны в Конституции. Об этом и многом другом читайте на портале Rus.tv.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. Rus.tv.lv.

0: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
7: Tūkstošiem ģimeņu Latvijā veselu nedēļu pēc vētras nebija elektrības. Nebija kanalizācijas, ūdens apgādes un pat mobilo sakaru. Valdošie neprot un nespēj cīnīties ar krīzēm, bet zīmējas ar palīdzību citai valstī. Mūsu prioritāte ir Latvijas iedzīvotāji. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Сальюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Вольо Бене», Рига, «Алунана 2». Ждем!
9: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
11: Panasonic gaisa ūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Комфорт и квалитета уз ilgu laiku.
12: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
13: Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная и полезная программа».

0: Если что, 9:32 на часах, а часики-то тикают, время бежит вперед. И мы за эфиром как раз с Леной обсуждали о том, что скоро Хэллоуин, чуть больше месяца до него остается. Отношение к нему разное. Кстати, можете поделиться своим отношением к этому празднику, или если это вообще для вас праздник, по номеру WhatsApp 244-244-14 присылайте свои мнения. А почему мы о нем вспомнили? Да потому что новость прилетела из Африки, связанная с проклятиями.
1: Ужас какой.
0: Моментальная карма. Закон бумеранга, что называется. Закон вообще суров.
1: Я так понимаю, кто-то получил по заслугам.
0: Конечно. Неважно, как его зовут, все равно это произнести невозможно. Неважно название деревни, потому что произнести ее невозможно. Но Африка есть Африка. Непривычное для нас название. Но в чем сценарий вообще произошедшего? Один мужчина, мужик, прям так и скажем, один мужик решил наложить проклятие на своих родственников. Они его чем-то обидели, там, не знаю, невкусный пирог ему принесли, он затаил обиду. Вот думает, вот, я вас прокляну.
1: Негодяй какой.
0: Но дело в том, что в его стране
1: это запрещено?
0: Это запрещено законом. Нельзя пользоваться услугами колдунов. Он думал, он перехитрил систему. Поехал за рубеж.
1: Там и решил нанять колдуна
0: там. Колдуну, буквально в соседнюю страну, и наложил проклятие. Об этом узнали, ну, потому что он об этом рассказал в социальных сетях.
1: Ай-яй-яй.
0: И ему прилетела повестка в суд,
1: потому что
0: закон есть закон.
1: Плохо так делать.
0: В законе не сказано, что на территории страны нельзя. Гражданам страны нельзя. Если ты поехал за границу, но нарушил закон, все равно будет тебе наказание. Вот по делам. Потому что нельзя желать плохого другим. Мы
1: надо
0: желаем
1: желать только
0: хорошего. Мы желаем, не знаю, хорошей погоды, которая сейчас прозвучит, хороших новостей. Мы желаем, в конце концов, что у вас было много подарочков. From сувениру, ту сувенир после небольшой паузы от Демиса Русоса.
2: Доброе утро. Минблаг хочет расширить возможности использования накоплений второго пенсионного уровня. ЕС ведет сбор в 2 евро за обработку товаров из интернет-магазинов за пределами ЕС. Мошенники меняют тактику и не просят данные при первом звонке. Saddle Stickles выплатит компенсации за отключение во время августовской бури. До Болдерая на электричке можно будет добраться уже этой осенью. Volkswagen и Audi отзывают в Германии почти 1 000 000 автомобилей. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзибс программа.
1: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18.
1: В столице Латвии переменная облачность, без осадков. Днем плюс 17-18.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзибс программа.
4: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Овны. Ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем уж несбыточной, так как появятся новые, весьма неутешительные обстоятельства. Не стоит в отчаянии посыпать голову пеплом и искать виновных. Возможно, что приспособиться к ним будет не так уж и сложно.
1: Тельцы, сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.
0: Близнецы, нельзя все время говорить «это не я». Теперь это стало абсолютно бесполезно. Пора начинать действовать, хоть, возможно, вы пока и не знаете как.
1: Раки, сегодня вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь сжечь мосты, сперва подумайте, а вдруг пригодятся?
0: Львы, сегодняшний день стоит провести в теплой компании. Если вас еще не пригласили на вечеринку, устройте ее сами.
1: Девы, если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжение, то он крупно ошибается. Сегодня вы будете неимоверно упрямы и скорее заставите весь мир плясать по собственную дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.
0: Весы. Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то и то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.
1: Скорпионы, сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову.
0: Стрельцы, не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума. Доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.
1: Козероги, сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы, этот вызов принять.
0: Водолеи, плывите по течению и любуйтесь живописными берегами сегодня. Пытаясь сегодня сопротивляться чему бы то ни было, вы добьетесь лишь того, что к вам будут относиться как к капризному ребенку.
1: Рыбы, различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки, как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.

факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что причиной затрудненного дыхания через нос могут быть анатомические особенности? В таких случаях лекарств может быть недостаточно, и одним из вариантов лечения становится операция. Современные методы хирургии позволяют проводить ее эффективно и более щадяще. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Каунцема 98. Код лечебного учреждения 01-000-1054.

0: На часах 9:56, а это значит, что утренний экспресс потихонечку добрался до конечной станции. Александр Шунин и Елена Рассохина все эти 4 часа были с вами.
1: И обязательно вернутся завтра, но, конечно же, все продолжается. Все на своих местах в свое время займут место в студии и в эфире, и вы услышите и программу поздравлений Филичита, и перцы будут в эфире, все как всегда.
0: Ну, а завтра не забывайте, что мы будем разыгрывать еще одну подарочную карту.
1: С магазином «Фан», конечно же. Мы будем устраивать утреннюю Филичиту.
0: Да, и на нее тоже присылайте ваши приветы и поздравления.
1: Можете прямо сейчас начинать. Услышимся завтра в 6 часов утра.
0: Пока.
1: Хорошего дня, пока.
2: Утренний экспресс. Реклама. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Bustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 rulļi 5,59 €. Rimi –

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB Apkure. Piegādājam un uzstādām apkures iekārtas. SB Apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB Apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB Siltumtehnika LV vai zvanot 29 999 997. 29 999 997. SB Siltumtehnika LV.
3: Клиника «Балта». Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника «Балта». Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evslibaspunkt.lv. Клиника «Балта». Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Минблаг предлагает расширить возможности использования накоплений второго пенсионного уровня при выходе на пенсию. Соответствующие поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях опубликованы на портале правовых актов. С 1 ноября в Евросоюзе будет введен сбор в 2 евро за обработку каждого товара, заказанного в интернет-магазинах за пределами ЕС. Платить его будут платформы онлайн-торговли, а не получатели посылок. Сбор будут взимать власти стран ЕС. Мошенники все чаще пытаются не взламывать системы, а убедить человека самому предоставить доступ к своим данным. Например, одно подтверждение запроса на аутентификацию может позволить оформить кредит, подписать документы или перенаправить налоговую переплату на другой счет. При первом звонке мошенники могут ничего не просить. Их цель – сначала завоевать доверие и получить информацию для следующего этапа. Оператор распределительной электросети Saddle & Stickles выплатит компенсации за перебои с электричеством во время августовской бури. Общая сумма составит несколько сотен тысяч евро. Компенсации полагаются примерно 17 тысячам объектов. Окончательная сумма будет известна в октябре. Совет по общественному транспорту должен в ближайшее время принять решение об объеме перевозок и их финансировании на железнодорожной линии Даблдерае. Латвия сделала Цельш завершила модернизацию участка Засулаукс-Болдерая, где построена новая контактная сеть. Протяженность участка около 20 километров. Из-за дефектного болта, который может привести к отказу рулевого управления, Volkswagen и его дочерние компании Audi, Seat отзывают на сервисное обслуживание не менее 950 тысяч автомобилей в Германии.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
5: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 16-19 градусов.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
4: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: реклама.
1: Мы, команда ЭХР Медиа Группа, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
2: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде Euroled LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
3: Берите на заметку. В Euroled LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. Euroled.lv.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишусервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
7: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
2: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу! Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
8: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
9: Daudzi mūsu seniori tā arī nesagaida savu rindu pēc medicīniskās palīdzības. Abu mērī un vienotības radītais posts Latvijas medicīnai ir steidzami jānovērš. Medicīnas nozara ir jāvada godīgiem un profesionāliem speciālistiem. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1. Suverēnā vara apvienība jaunatvieši.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
2: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
3: Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
2: Витамин D с железом?
3: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
2: Ферофимин. Надо попробовать.
3: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный. В Лейбе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:11.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: Mans vārds ir Ilze Stobova, pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: O, tvoji nogi выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
5: Как? Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте eveslibas.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280.
6: Акционерное общество Латвийская кредитная полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный. В Лейбе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Minibank, Minibank LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Реклама.
4: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
5: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
6: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvijas strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвия Слетовас программа.
11: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
12: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
13: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
14: Привет, коллеги!
15: Любимая, привет! Я тут подумал...
12: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
16: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV.

«Правда или миф» вместе со стоматологической клиникой «Адента». Утверждение. Увеличенные аденоиды могут влиять на формирование прикуса у ребенка. Это правда. Если увеличенные аденоиды долгое время затрудняют носовое дыхание, ребенок может перейти преимущественно на ротовое дыхание. Длительное ротовое дыхание может стать одним из факторов, влияющих на развитие челюстей, лицевого скелета и формирование прикуса. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента». Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. «Адента» – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. «Адента.лв» – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
6: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Ko tāda skāba?
9: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
8: Tev ar vienu reizi nepietika.
9: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
10: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
11: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалазгатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Слушай, ты выглядишь посвежевший. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
2: Витамин D с железом?
1: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
2: Феррофемин. Надо попробовать.
1: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jākam.
7: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top, top, top!
9: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
10: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Минблаг предлагает расширить возможности использования накоплений второго пенсионного уровня при выходе на пенсию. Соответствующие поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях опубликованы на портале правовых актов. С 1 ноября в Евросоюзе будет введен сбор в 2 евро за обработку каждого товара, заказанного в интернет-магазинах за пределами ЕС. Платить его будут платформы онлайн-торговли, а не получатели посылок. Сбор будут взимать власти стран ЕС. Мошенники все чаще пытаются не взламывать системы, а убедить человека самому предоставить доступ к своим данным. Например, одно подтверждение запроса на аутентификацию может позволить оформить кредит, подписать документы или перенаправить налоговую переплату на другой счет. При первом звонке мошенники могут ничего не просить. Их цель – сначала завоевать доверие и получить информацию для следующего этапа. Оператор распределительной электросети Sadler Stickles выплатит компенсации за перебои с электричеством во время августовской бури. Общая сумма составит несколько сотен тысяч евро. Компенсации полагаются примерно 17 тысячам объектов. Окончательная сумма будет известна в октябре. Совет по общественному транспорту должен в ближайшее время принять решение об объеме перевозок и их финансировании на железнодорожной линии Даблдерае. Латвия с Дзелсцельш завершила модернизацию участка Засулаукс-Болдерая, где построена новая контактная сеть. Протяженность участка около 20 километров. Из-за дефектного болта, который может привести к отказу рулевого управления, Volkswagen и его дочерние компании Audi, Seat отзывают на сервисное обслуживание не менее 950 тысяч автомобилей в Германии.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
12: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: 3 октября. Плашака информация ehr.fm.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
7: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
10: Panasonic gaisūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
11: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
12: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай минуту технологий для дома по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. Минута технологий для дома вместе с Силтумсукнис ЛВ.

0: реклама. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
1: Через 100 метров поверните налево.
2: Налево? Но там же тупик!
3: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
5: Brīdinām aizņemšanās maksāt.

0: Вечер со звездой.
1: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палейдзибс» программа
1: ЛКПП ЛБ.
0: «Вечер со звездой».
3: «Грантис» – профессионал «Палейдзиба» и «Надбалст» – «Дзивис скумякаюс брижус». «Грантис» – 25 – 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
4: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
6: Попробуй новинку Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
5: Термобронкс Цитрус Иммуно?
6: Да, новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
5: То, что нужно при первых признаках простуды.
7: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и палейдзибс программа ЛКПП ЛВ.
10: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный. В Лебе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем замечательного дня. И пусть все у вас сегодня будет гладко. Меня зовут Катя Ерофеева. Пора открывать программу по заявкам и зачитывать ваши послания на сегодня. Оставайтесь на Retro FM Latvia, и первое послание прозвучит уже через пару мгновений.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Алексея Добрынина из Риги просит поздравить с днем рождения друзья. Семья Егоровых, а также Карина и Максим. Алексей, принимайте пожелания успехов во всем, везения, здоровья и исполнения всех желаний. С днем рождения вас!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» поздравление с прошедшим днем рождения, которое адресовано Анатолию Исаеву из Риги от супруги Аллы и дочери Кристины. Анатолий, принимайте пожелания добра, благополучия, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. С днем рождения вас и поздравления от вашей семьи.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Вы слушаете программу по заявкам, и сегодня у нас есть поздравление с годовщиной свадьбы, адресованное Екатерине от Ярослава из Адажи. Далее зачитаю. Дорогая моя Катенька, знаю, что ты на работе в аптеке и слушаешь свое любимое радио. Поэтому поздравляю тебя и здесь с днем рождения нашей семьи. Нам 25 лет. За эти 25 лет наша любовь стала по-настоящему драгоценной, как серебро, которое с годами превратится как минимум в золото. Спасибо тебе за каждый день, проведенный вместе, за двух прекрасных сыновей Матвея и Семена, за тепло твоего сердца и ту нежность, которая делает наш дом самым уютным местом на земле. Я хочу, чтобы мы так же крепко держались за руки еще много-много лет, встречая каждую новую годовщину с той же радостью и любовью. Люблю тебя, твой Ярослав. Большое спасибо, Ярослав, вам за вашу заявку и желаем вам долгой и счастливой совместной жизни с Екатериной. С праздником!
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
2: Pēdējās nedēļās es piedzīvoju valdošo partiju un viņu kontrolēto mediju uzbrukumu man un mūsu politiskajam spēkam. Un jūs redzat, mani nevar ne iebiedēt, ne uzpirkt, ne salaust. Tieši tāds līderis ir vajadzīgs Latvijai. Es, Julija Stepaņenko, nesatricināmi vadu savu komandu uz uzvaru. Jau 3. oktobrī.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Вольо Бене», Рига, «Алунана 2». Ждем!
4: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за ваше тепло, которым делитесь. Новые послания прозвучат завтра в 14 часов. Ну а пока смело заглядывайте на retrofm.lv и заполняйте заявку на приветы и поздравления. С вами была Катя Ерофеева. Буду прощаться и всем желаю успешного дня. Пока-пока!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
2: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
3: Представь себе, нет. Начала принимать сферофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
2: Витамин D с железом?
3: Именно. Сферофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
2: Ферофемин. Надо попробовать.
3: Ферофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu mamma. Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Pietiek reformu. Izglītība un valsts nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova. 8. saraksts. 8. numurs.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-19 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-18. В Риге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Илтум Сукнис ЛВ.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu inbox.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Vietas, labas izglītības iespējas un atbalsts senioriem. Zaļo un zemnieku savienība strādā, lai attīstītos reģionu, nevis tikai Rīga. Tādēļ es balsošu par ZZS, par 4. sarakstu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partijas Zaļo un zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал!
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
9: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

0: реклама.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt, pietele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
5: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
4: Thermabronx Citrus Immuno?
5: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
4: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
6: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
9: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
10: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
11: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
12: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
13: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jenzi, jo mums ir risinājums.
12: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Минблаг предлагает расширить возможности использования накоплений второго пенсионного уровня при выходе на пенсию. Соответствующие поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях опубликованы на портале правовых актов. С 1 ноября в Евросоюзе будет введен сбор в 2 евро за обработку каждого товара, заказанного в интернет-магазинах за пределами ЕС. Платить его будут платформы онлайн-торговли, а не получатели посылок. Сбор будут взимать власти стран ЕС. Мошенники все чаще пытаются не взламывать системы, а убедить человека самому предоставить доступ к своим данным. Например, одно подтверждение запроса на аутентификацию может позволить оформить кредит, подписать документы или перенаправить налоговую переплату на другой счет. При первом звонке мошенники могут ничего не просить. Их цель – сначала завоевать доверие и получить информацию для следующего этапа. Оператор распределительной электросети Saddle & Stickles выплатит компенсации за перебои с электричеством во время августовской бури. Общая сумма составит несколько сотен тысяч евро. Компенсации полагаются примерно 17 тысячам объектов. Окончательная сумма будет известна в октябре. Совет по общественному транспорту должен в ближайшее время принять решение об объеме перевозок и их финансировании на железнодорожной линии Double Dry. Латвия с Dzelzceļa Элсцельш завершила модернизацию участка Засулаукс-Болдерая, где построена новая контактная сеть. Протяженность участка около 20 километров. Из-за дефектного болта, который может привести к отказу рулевого управления, Volkswagen и его дочерние компании Audi, Seat отзывают на сервисное обслуживание не менее 950 тысяч автомобилей в Германии.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибес программа.
15: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-9 градусов, а днем плюс 15-18.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезибес программа.
0: Всем категорический привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе.

0: FM Латвия.
1: Да, попробуй джага-джага. Как говорил Игорь Губерман по понедельникам, с утра теснятся мелкие заботы. С утра хандра и лень одолевают, а к вечеру готов я для работы. Но рядом уже рюмки наливают. Ну, мы с вами понимаем, что это поэт. Поэту достаточно, так сказать, что-нибудь зарифмовать, и все хорошо. Ну, а поскольку мы на работе, то о каких рюмках может идти речь вообще? Да ни о каких. И это правильно, потому что понедельник. Мама ты мия. Очередной новый день. Рабочий. Пора создавать материальные ценности для себя любимого и для страны в целом. Что будем сегодня творить? Вы знаете, у меня руку и карман жгут два билета на футбол. Латвия-Кипр сегодня играет на Сконто в 19:00. Да, вы не ослышались. Латвия-Кипр сегодня сойдутся на стадионе Сконто лоб в лоб, что называется, в 19:00. И у меня есть два билета, которые я готов отдать в хорошие руки. Но для этого чуть-чуть надо будет потрудиться. В каком смысле? 244-244-14. Телефон вам понадобится. 244-244-14. Сегодня Всемирный день без мяса. Угу. Сейчас вот разбежались, чтобы я без мяса. Ну ладно. А что надо сделать? Надо на 244-244-14 прислать «я без мяса» дефис и далее закончить фразу. «Я без мяса» и заканчиваем фразу. Самый удачный вариант, который будет с юмором и таким коротким, скажем так, и острым, как штык, и как выстрел, вот тот и получит два билета на сегодняшний футбол на 19:00 на стадион Сконто. «Я без мяса» и заканчиваем фразу.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
4: В студии Эдмунд Кашевский.
5: Ну вот, леди и джентльмены, не было меня тут пара дней. Я был в Польше. Замечательно, я вам скажу, поиграли. Были мы на PGA Polonia Cup. Что это такое? Это международный турнир, куда съезжались команды со всего мира. Было 10 команд, и Исландия, и Италия, и кто там еще был, и Дания, и была и Голландия. Ребята из Голландии, кстати, очень шикарная команда была. Да. Мы были из Латвии. Еще кого я там еще забыл? Ну, короче говоря, потом расскажу конкретно, если захотите, по списку и участникам. Вырос, я вам скажу, уровень, ну, вот от таких турниров. Вообще, ну, без каски выходить мне лично на такого уровня турнир было опасно. Я рискнул, но ничего, как-то выжил. Да, ну, мы, как говорил великий комментатор Озеров, мы вошли в десятку сильнейших. Да, ну, да, кстати говоря, и причем не самыми последними мы были. Да, но уровень, ну, что вам могу сказать, уровень профессиональной первой лиги. Ну, вот как-то так, нашей, это точно. А у поляков это как минимум вторая лига. Ну, люди, которые только-только закончили, люди, которые только-только начинают играть в профессиональном волейболе. Вот все, как сказать, за одним хорошим единым столом потом на банкете сидели и обсуждали, как мы выступали. Ну, команда из Латвии выступила достойно и... Я вам скажу, что у нас есть перспектива роста, да. И в следующем году, когда мы поедем, мы уже, конечно, проведем коррективы по тем моментам, которые мы упустили сейчас. А в следующем году, я думаю, будут медали в нашей коллекции. Теперь мы уже знаем, что это такое. Но уровень высочайший был. А патроном этого всего мероприятия являлся Павел Загумный, легенда польского волейбола, суперпасующий, лучший пасующий двух олимпиад и человек, который закончил профессиональную игру буквально только 5 лет назад. Шикарный совершенно спортивный такой перформанс был, шикарные совершенно люди, потрясающая атмосфера, а как вкусно было на банкете. Мама мия, да. Мы же про волейбол начали, правда? Да. Так вот, Леонид Агутин продолжит эту тему. А вы творите. 244-244-14. Я без мяса. И далее заканчивайте фразу. 2 билета на футбол сегодняшний. От волейбола к футболу, как говорится, раз, и вы на стадионе Сконто.

Вау-вау-вау, посыпались ваши варианты на тему «Я без мяса». Я вас умоляю, одну строчку, не надо мне поэмы писать, четверостища также. Будьте любезны. Кратко, сестра таланта, как говорил Чехов Антон Павлович. 244-244-14.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28 770 660 или eveslaba lv. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00 100 02 80.
3: Flow up.
4: Flow up.
3: Flow up.
4: Flow up.
5: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up. LV. Реклама сайметическая здоровья швейцарии.
2: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан Остерия Больо Бене, где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и Сальюмерия, магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене, Рига, Алунана 2. Ждем!
6: Ахой, каймень! Ты откал автомазга?
7: Я ел трешу рейзи! Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
6: Ej, nu veči, nu beidz čakarēties.
7: Nu, bet es pats gribu.
8: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
9: Washcar.
10: Večernī promenāde.
11: Черний променад на ретро-ФМ Латвия.
12: Ну, вы знаете, что, в принципе, сегодня у нас, кроме футбола, который разразится в 19.00 на Сконто, у нас с вами сегодня Всемирный день новостей. World News Day. Да, ну, новости, как говорится, они разные бывают. Но, как говорят умудренные жизненным опытом люди, отсутствие плохих новостей уже хорошие новости. А посему, я думаю, за это стоит по рюмке чая принять сегодня. Когда нет плохих новостей, то значит, это уже хорошие новости. Что сегодня еще? День рождения Ломбарда, день банного веника и тульского пряника. Это два разных дня. Ну, тульский пряник, ой, какой он вкусный, оригинальный, особенно если свежий. Там можно, да, можно запросто сантиметров в талии прибавить, если увлекаться, конечно, этим кулинарным изделием, но... Но у нас с вами есть характер, правда? Да. А вот банный веник, это обычно тема выходного дня. Я, например, вот мой друг по воскресеньям, это святой, у него ездит в Кемере в какую-то там баню, получастную, полуничастную, не знаю. Ну, у меня тоже дома баня есть, но я, правда, там последний раз был, не знаю, наверное, лень топить, знаете ли, дрова колоть, таскать, это все. А, в принципе, это... Слушайте, а хорошая идея, а? Вот я сейчас вам рассказываю про то, что сегодня день банного веника, и я понял, что на выходные у меня есть план. Фикс, у вас есть план? Да, сэр, у нас есть план. Ну, а сейчас, на данный момент, напоминаю, 244-244-14, еще две песни я на это отпускаю, и тогда буду кому-то выдавать по итогам... этого конкурса два билета на сегодняшний суперфутбольный матч. Кстати, если вы на Кипр любите ездить только отдыхать, то запросто могли бы прийти и на стадион сегодня и посмотреть, как эти киприоты играют против наших. Латвия-Кипр, 19.00, стадион Сконто. Ух! Но нашим-то надо выигрывать, этому других вариантов нет. Другой вариант, смогут ли? Но вот это зависит от поддержки. А посему каждый голос просто как да, как на выборах. Каждый голос важен, там, чтобы кричать «Сарой, Латвия, и вперед!» Чтобы мы смогли пройти дальше. Нам это важно, я имею в виду нашей сборной. Поэтому, кто не с нами... Ну, сами дальше знаете, да? Окей, что сегодня у нас тут есть уже из присланного? Ой-ой-ой-ой-ой. Я ж просил, стихи не надо, ну, будьте любезны, да? Ну, а тут смотрите. Я только одну прочту, а потом остальное все дальше. Я без мяса, как Прохор Шаляпин без бабушкиного экстаза. Это Сергей так у нас скреативил. Ну давайте, 244, 244, 14, еще две песни.

0: Вечер со звездой.
1: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзейбс» программа.
1: ЛКПП ЛБ.
0: «Вечер со звездой».
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc 2 loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food.
9: Loterijas atļaujas numurs 9096.
8: Ik viens var laimēt! Mego LV!
10: Ты был на концерте, где 1,5 часа звучат только супер-хиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
11: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
13: Šī brīža 3 valdošās partijas knapi turas pie 5%. Beidzot, ir reāla iespēja padzīt viņus prom no valdības un no parlamenta. Zaudējot varu, viņi vairs nevarēs darīt jums pāri. Lai to izdarītu, es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs atnākt uz vēlēšanām un atbalstīt manu sarakstu numur 1.
12: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
14: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
15: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
16: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
17: В студии Эдмунд Кашевский. Ай, как хорошо, что у меня есть пан директор, который здесь находился, и, в принципе, он собой осуществляет и руководителя, и всю счетную комиссию вместе взятых. Ну, у меня голос совещательный, но я тоже тут подквакну, что называется. Спасибо вам всем за то, что вы участвовали в этом замечательном перформансе. Сейчас будем подводить итоги и кого-то будем отправлять на вот как раз-таки суперматч сегодня в 19:00 на Сконто, Латвия-Кипр. Ух, будет битва. Ну, что мы имеем? Вот Елена, например, написала: «Я без мяса живу классно». Елена, я вас поздравляю. Мне б такую силу воли. Слаб. Слаб, ничего не поделаешь. Далее, что у нас еще было? «Я без мяса, как прапор, без склада». Алекс, чувствуете, какая-то военная нотка в этом, да? Потому что прапорчик чем заведует? Складом. Ну, а там с этого склада потом многие интересные вещи куда-то уходят, да, в сторону. Ну, а прапор живет прекрасно. Помните фильм «Дембе»? О, вот там был прапор. Так, прапор. Так, вот просил стихи в особо крупных размерах не ваять, но вот женщина с редким именем Рената написала: «Я без мяса рыбки съем, чтобы не ослабить совсем. Ну, а если рыбки нет, раки будут на обед». Молодец, Рената, я вам завидую. Только раков в чищенном виде, да, в чищенном, понимаю. А вот чтобы самому чистить, нет. «Я без мяса сдохну сразу». Ну, зачем так радикально? Уважаемый абонент 485, который заканчивается на эти три цифры, не надо нам без летальных случаев, пожалуйста. Ну, про Прохора Шаляпина я вам уже говорил. «Я без мяса, как Прохор Шаляпин, без бабушкиного экстаза», Сергей. «Я без мяса, как Карабас без барабана», Дмитрий. А вот далее: «Я без мяса не могу, так как очень жрать хочу». Так нам написала Елена. Ну, поддерживаю, Елена, поддерживаю, более того, понимаю. Но слава богу, что есть господин Максим, пан директор, который сказал, что сегодня вот, пожалуй, Георгий написал лучший вариант. Это «Я без мяса жене не сдался». Ну, Георгий, мы вас поздравляем. Главный голос радиостанции Retro FM Latvia и решающий голос отдал вам сегодня два билета на суперматч, на матч Латвия и Кипр, 19:00, стадион Сконто. Всем спасибо за участие. А в новом часу будет еще раздача пряников, слонов и призов.

0: на Retro FM Latvia.
1: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
2: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
0: Вечерний променад

0: virsotnēs. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунес 15. РКС Нами ЛВ.
3: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
4: Слушай, ты выглядишь посвежевший. Отдохнула?
5: Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
4: Витамин D с железом?
5: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
4: Ферофимин. Надо попробовать.
5: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
8: Акционерное общество «Латвия с кредитными политиками» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. С сегодняшнего дня до пятницы граждане Латвии смогут проголосовать досрочно на выборах в 15-й Сейм. В будние дни избирательные участки будут работать по 3 часа в разное время. Сегодня участки открыты с 17 до 20 часов. Основной день голосования – это суббота. При полном закрытии Вантового моста дополнительные расходы жителей предприятий за год могут составить около 252 миллионов евро. Об этом сообщили в Латвийской торгово-промышленной палате. В июле организация призвала ответственных должностных лиц заранее искать решение и информировать предпринимателей о том, как будет организовано движение. Шестимесячная ставка Euribor, которая широко используется при кредитовании в Латвии, превысила 3%. Напомню, 10 сентября Европейский центральный банк повысил ключевую ставку до 2,5% на фоне роста инфляции и цен на энергоносители. Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение ставок ЕЦБ. Цены на золото и серебро резко снизились. Как сообщает Bloomberg, рост доходности облигаций снижает интерес инвесторов к активам, которые не приносят процентного дохода, в том числе к драгоценным металлам. Инвесторы также следят за инфляцией и ожидают возможного дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой США. Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электроэнергии из-за высоких цен и нестабильности на мировом рынке. При этом запасы газа в европейских хранилищах остаются на низком уровне. В Европе вступают в силу новые правила, направленные на защиту потребителей от вводящих в заблуждение заявлений об экологичности товаров. Для производителей и продавцов вводятся более строгие требования к таким заявлениям.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-9 градусов, а днем плюс 15-18.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: Привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе на Ретро FM Латвия.
13: Penso con sueño para

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что одной из причин ухудшения слуха может быть атеросклероз? Это заболевание, которое чаще всего встречается у людей от 20 до 40 лет, особенно у женщин. Хорошая новость. Атеросклероз успешно лечится хирургическим путем. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Калцема 98. Код лечебного учреждения 01-000-1054.
3: Вечерний променад на Ретро FM Латвия.
4: Да, тут за эфиром разгорелись баталии, можно сказать, такие виртуальные, эмоциональные. Народ спрашивает, как, почему, да, вот да, счастливчик Георгий, он отхватил 2 билета, а мы. Знаете, так получилось, что руководство спустило сверху еще 2 билета, и я готов их отдать. Опять-таки, повторюсь, хорошие руки. Ну и объявлю еще один конкурс. Вот, дайте только собраться с мыслями, поскольку это стало неожиданностью. Просто наш директорат просто как сеятель налево-направо сыпет билетами. Ну а что, это здорово. Как-никак сегодня наши и будут играть с Кипром на стадионе Сконта в 19:00. Ладно, сейчас придумаем конкурс, и я доведу до вашего драгоценного внимания, что это будет.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглаз».
2: Итак, люди добрые, густо зем галагатва, от ерите добри, ибо захотите поехать, 12 минут как минимум лишних. А если еще повернуть на бривибас налево захотите, если поедете с гауи стороны оттуда, ну, чуть поменьше, 10 минут, там тот ряд быстрее идет. А если ехать из Пурцемса с гауяс, то, так сказать, ну, то там тоже примерно 9-10 минут. Карле у меня галагатва, поворот на Венебас. Гатвы, 9 минут. Экспорта улица с Ханзас до Статойла тянется аж на 9 минут. Ладгалес улица, поворот на Краста. Сейчас вот разбежались, сразу повернули. 9 минут, как с куста лишних. Дарстима от Резекнес улицы до Славу. Вот этого акведука или Рондо. 8 минут. Далее, П4 обводная, это от Кулпи до Рижской обводной П4 трасса. Что-то там на 7 минут тянется, ну, не знаю, врать не буду. Улица Гранита от Раюмсила до Круспилс, и там на 6 с лишним минут вас ожидает лишнее удовольствие. А так, welcome к нашей пробке.
1: «Навигатор» совместно с «Карглаз».
3: «Карглаз ремонт», «Карглаз замена».
4: Реклама.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
6: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
7: Daudzi mūsu seniori tā arī nesagaida savu rindu pēc medicīniskās palīdzības. Abu mērī un vienotības radītais posts Latvijas medicīnai ir steidzami jānovērš. Medicīnas nozara ir jāvada godīgiem un profesionāliem speciālistiem. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1. Suverēnā vara apvienība jaunatvieši.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
11: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
12: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
13: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
12: Thermabronx Citrus Immuno?
13: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
12: О, то, что нужно при первых признаках простуды.
14: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
15: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
16: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
17: Panasonic gaisa ūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi.

0: stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
3: В студии Эдмунд Кашевский.

Да, нетленка от Creedence'ов «Have you ever seen the rain» и в исполнении Рода Стюарта. Вот на концерте кого хотелось бы побывать, так это вот у него. Честно признаюсь, пока не доводилось, но надо спешить, потому что Род Стюарт объявил финальную, так сказать, трассу свою концертную, финальный тур. Он так и называется «The Final Encore». И вот это будет действительно, это будет его прощание с большой сценой. Начинается этот тур в апреле 27 года. Ну, а самым близким к нам пунктом из этого тура, знаете, что будет? Будет Таурон-арена в Кракове. И там он выступит 20 июля 27 года. Таким образом, Род Стюарт подведет черту под своей многолетней творческой карьерой. И это будет финальный тур одного из самых знакомых вообще и распознавальных голосов, узнаваемых. Ну, я думаю, что в истории музыки это точно, потому что Рода Стюарта с кем-то перепутать, ну, вряд ли получится. Так что 20 июля Краков, Таурон-арена. И советую подсуетиться.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maxima.
1: Вечерний променад на ретро FM.
2: Так, леди и джентльмены, делаю небольшой анонс. Еще два билета на сегодняшний матч Латвия-Кипр на стадионе Сконто, который начнется в 19:00, будет разыгран мною в конкурсе имени, как я его называю, имени Павленко, в котором часу Алексей появится в студии. Так что объявлю буквально минут через 10 старт этого конкурса. Присылайте свои прогнозы, кто будет самым-самым близким, а может быть точечное попадание, тот и отправится сегодня на этот замечательный матч. Вообще интересно, смогут наши их одолеть или нет.

Ну, бенвенути в мой итальянский цех. Франческо Регна сегодня там гостит. Если зайдет, дайте знать.

0: на Retro FM Latvia.
1: Так, так, так, еще есть время. Какую минуту, какую секунду в студии появится Алексей Павленко? Угадайте, два билета на сегодняшний матч на сконто. Латвия-Кипр, ваши.

0: reklāma. Nebeidzamas atlaides Rimija dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1 eiro 29 centi. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4 eiro 19 centi. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3 eiro 99 centi. Rimi.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунес 15. РКС Нами ЛВ.
4: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Esmu Jānis Jenzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kobergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
9: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Top, top, top!
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. С сегодняшнего дня до пятницы граждане Латвии смогут проголосовать досрочно на выборах в 15-й Сейм. В будние дни избирательные участки будут работать по 3 часа в разное время. Сегодня участки открыты с 17 до 20 часов. Основной день голосования – это суббота. При полном закрытии Вантового моста дополнительные расходы жителей предприятий за год могут составить около 252 миллионов евро. Об этом сообщили в Латвийской торгово-промышленной палате. В июле организация призвала ответственных должностных лиц заранее искать решение и информировать предпринимателей о том, как будет организовано движение. Шестимесячная ставка Euribor, которая широко используется при кредитовании в Латвии, превысила 3%. Напомню, 10 сентября Европейский центральный банк повысил ключевую ставку до 2,5% на фоне роста инфляции и цен на энергоносители. Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение ставок ЕЦБ. Цены на золото и серебро резко снизились. Как сообщает Bloomberg, рост доходности облигаций снижает интерес инвесторов к активам, которые не приносят процентного дохода, в том числе к драгоценным металлам. Инвесторы также следят за инфляцией и ожидают возможного дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой США. Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электроэнергии из-за высоких цен и нестабильности на мировом рынке. При этом запасы газа в европейских хранилищах остаются на низком уровне. В Европе вступают в силу новые правила, направленные на защиту потребителей от вводящих в заблуждение заявлений об экологичности товаров. Для производителей и продавцов вводятся более строгие требования к таким заявлениям.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-9 градусов, а днем плюс 15-18.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
10: Категорический привет. В понедельник это Эдмунд Кашевский. До 19 еще целый час мы вместе.

0: Вы слушаете «Вечерний променад»
1: в студии Эдмунд Кашевский,
2: который продолжает раздачу призов слонов и пряников. Два билета уходят сегодня. Уходят, есть почти точечное попадание. Итак, конкурс имени Павленко 17-56-34. Загадочный абонент 317 57-30. Елена 57-56. Загадочный абонент 152 заканчивается 58-10. Игорь 59 ровно. Янис и 59-39. Антон. Что я могу сказать? Павленко пришел в 17:56:35. Практически 0,01 секунды неправильному, ошибся, что ли, абонент 317, который заканчивается «Таинственные крыши». Я вас поздравляю, вы в рамках допуска, в рамках люфта отправляетесь на, на футбольное мероприятие. Ну что ж, если поет коллектив «Гости из будущего», он чужой, то вы не будете чужим на этом празднике жизни имени футбола. Латвия-Кипр, 19:00, стадион «Сконта».

0: вечерний променад на Ретро-ФМ. Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
3: При поддержке BM Market.
4: А вот и Феличита, как же без нее? Янис прислал нам заявку, очень даже любопытную. Ну, любопытная она, конечно, по части того, какую композицию он избрал. И Янис нам написал так. Вы знаете, мы поссорились, хотелось бы как-то загладить свою вину. А нельзя ли было бы на волнах Ретро-ФМ Латвия для моей любимой Илзы поставить Женю Белоусова, девочка моя синеглазая? Ай, молодец! А ведь знал, куда обратиться. Янис, ловите, включайте погромче приемник.

Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.

0: Вау, вау, вау. Эта песня не случайно у нас была в эфире. Hey Jude. А почему? А потому что она появилась впервые и возглавила хит-парад США на целых 9 недель, как раз-таки 28 сентября 1968 года. Между прочим, эту песню Пол Маккартни, извините, сэр Пол Маккартни, посвятил сыну Джона Леннона Джулиану. И первоначально эта песня называлась «Hey Jude». Ну, там был развод Леннона с матерью Джулиана, и мальчик находился в депрессии. Ну, и Пол решил его поддержать и посвятил ему эту песню, в которой обратился к нему как бы, ну, как старший брат, как старший наставник. Вообще, песня совершенно шикарная, потрясающая. Множество кавер-версий ее существует, но оригинал пока никто не переплюнул. Я имею в виду по качеству и по музыкальному вкусу.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: На Ретро-ФМ Латвия.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Ev! Čau, vecīt! Ko tāds sabijies? Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūts, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu. Atkal tu tur čakarējies. Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
2: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
3: Washcar. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик.
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
8: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
9: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
10: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвия Слетовас программа.
11: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
12: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
13: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
14: Вечерний променад.
15: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
16: Знаете, понедельничное настроение такое навеяло следующую мою, можно сказать, тираду, уважаемая радиоаудитория ретро-ФМ Латвия. Я вот в календаре подсмотрел еще три повода, но не могу их оставить в стороне. Извините, день кофе. Представляете? мы с вами тут сидим в понедельник, ну, я во всяком случае работаю, вы уже отдыхаете или домой едете, по крайней мере, мне так кажется. А вот швейцарцы сегодня отмечают день кофе. Молодцы. А вот в Польше, из которой я только что вернулся, там сегодня, оказывается, тоже праздник, о котором я и не знал ранее. День яблока. Святой день яблока. Между, так сказать, всемирный день яблока. Так считают поляки, что как раз-таки 28 сентября – это святой день яблока. Но это все фигня по сравнению с тем, что там сегодня Międzynarodowy день тайняка. В Польше день тайных агентов. Тайнос агентос? Да, да, и еще раз да. Я этот анекдот не буду вам пересказывать, вы и сами его знаете. Но смотрите, как классно, а? День тайных агентов сегодня. То есть в Польше сразу можно раскусить, кто есть тайный агент. Если человек сегодня там, можно сказать, вовсю отмечает, гуляет, выпивает и все остальное, то всем понятно. Человек отмечает свой профессиональный праздник. Да, не устать бы только вот от этих возлияний и прочих форм празднования дня Międzynarodowego дня тайняка. Оказывается, еще Международный день тайных агентов. Да, ну, наши тайные агенты, я вас поздравляю, если что.

Ну, сейчас немножко пострадаем, поплачем и будем прощаться на сегодня. Так мы с вами понедельник и отработали.

Ну вот как-то так мы с вами этот понедельник и отбомбили. Напоследок хочется пожелать вам приятного, хорошего вечера, понедельник. Ну и что? Игорь Губерман по этому поводу сказал следующее. В себе не зря мы память гасим. Не стоит помнить никому, что каждый был хоть раз Герасим. Своя у каждого муму. Ну что ж, аривидерчи, до завтра. Это был Эдмунд Кашевский. Думайте о хорошем. Think positive. Никаких муму.

0: Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Тена. Подробная информация www.tena.lv.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.
2: Мы, команда EHR Media Group, любим позитивную энергию и, конечно же, хорошее освещение.
3: Поэтому мы говорим огромное спасибо команде EuroLED LV за то, что они позаботились о новом освещении в студии одной из наших радиостанций Retro FM. Теперь атмосфера в эфире стала еще более позитивной.
4: Берите на заметку. В EuroLED LV вы найдете световые решения для дома, офиса и даже для приусадебного участка. EuroLED.lv.
5: Слушай, ты выглядишь посвежевший. Отдохнула?
6: Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
5: Витамин D с железом?
6: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
5: Феррофемин. Надо попробовать.
6: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Временами дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-9 градусов, а днем плюс 15-18.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

новый герой месяца на автозаправочных станциях «Виада». Сочный, сырный бургер в булочке «Бриош». Настоящее удовольствие для любителей бургеров. В этом месяце с карты «Виада Плюс» или приложением «Виада Латвия» сырный бургер со скидкой 30%. Побалуй себя вкусным сырным бургером в булочке «Бриош». «Виада» — особенно вкусно остановиться.

0: 7:18.
1: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Вольо Бене», Рига, Алунана 2. Ждем!
4: Debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
7: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и полейдзейбс программа. ЛКПП

0: 7:46.
1: Реклама. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
4: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvijas strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
6: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
7: Привет, коллеги!
8: Любимая, привет! Я тут подумал...
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
9: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: В Латвии будет переменная облачность, временами дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-9 градусов, а днем плюс 15-18.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:21.
1: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum Suknis LV.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-9 градусов, а днем плюс 15-18.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Временами дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 16-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-9 градусов, а днем плюс 15-18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте pilar.lv.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-18 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-9 градусов, а днем плюс 15-18.
0: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте pilar.lv.

Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте pilar.lv.

Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте pilar.lv.